0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Люди брызгаются водой и бросаются краской. Люди поджигают огромные костры, люди пускаются в пляс. Есть что-то прекрасное в этих давних людских традициях собираться вместе большими толпами, чтобы отпраздновать какое-нибудь знаменательное событие. Если вы любите фестивали и праздники, то наша программа для вас. Всем привет!
2: Всем привет!
1: Меня зовут Макс, рядом со мной Тунчи, и сегодня мы отправляемся в Индию.
2: Индия. Праздник Холи – один из самых ярких и самобытных фестивалей на Земле. Во время этого индуйского праздника люди отмечают победу над злом и переход весны. Само слово «Холи» происходит от имени индусского демоницы Холики. Этот праздник также называют фестивалем красок. Это название, в свою очередь, происходит от бога Кришна, воплощения индусского божества Вишну, который любил устраивать розыгрыши для деревенских детей с помощью красок и воды. И это только одна из легенд.
1: Очень много названий, на самом деле, этих божеств. Я даже вот всех сразу-то и не запомнил. Праздник Холи, друзья, очень красочен и многолик. Это один из самых важных фестивалей в Индии, который празднуют по всей стране. В каждом регионе есть свои особенности проведения Холи. Особенно пышно отмечают праздник на севере страны, где развешивают разноцветные украшения. Особенно преобладают красные, розовые, белые и фиолетовые оттенки. К празднику красок Холи готовятся, начинают за несколько недель. Стены зданий выкрашивают в яркие цвета, помещения украшают цветами, закупают цветную пудру, красители и специальные брызгалки для воды. По традиции, многие делают порошки и водометы вручную.
2: Фестиваль красок начинается в ночь полной луны. В первый день фестиваля, ближе к ночи, разводится костер для сожжения огромного чучела или украшенного дерева, символизирующего уничтожение нечистой Холики, в честь которой, напомню, и был назван фестиваль. А также все желающие устраивают хождение по углям, ведь зола костра Холи, как полагают, переносит удачу.
1: Ну вот это я не знал. Ты, кстати, ходил когда-нибудь по углям?
2: Нет.
1: Хочешь?
2: Побаиваюсь.
1: А на следующий день все выходят на улицы, потому что начинается самая знаменитая часть празднования Холи. Проходят красочные парады в сопровождении народных песен, танцев и общего веселья. Участники осыпают друг друга яркими красящими порошками гулал, сделанным из кукурузной муки, мелкого помола и окрашенным в красный, зеленый, розовый и желтый цвета. И обливаются водой, однако в настоящее время также используется искусственный краситель, для тех, кто не знал. Каждый вовлечен в этот праздник без различий между кастой, классом, возрастом или полом.
2: На второй день праздник весны Холи продолжается походом в гости друг к другу и распитием особенного национального напитка бханга. Основой напитка являются молочные продукты и сок или листья конопли. Друзья, не советую пробовать. Существует много разновидностей бханга, но на основе йогурта, молока, специй, миндаля и других добавок. Конечно, индусы, они привычны, но нам, европейцам, это другой праздник переносит. Знаете, о чем я.
1: Но это же тоже праздник. Если вы пожелаете поехать на празднование Холи, рекомендуем взять с собой старую одежду, с которой потом не жалко распрощаться. Кстати, особенно эффектно краски смотрятся на белых вещах. В кожу и волосы стоит втереть масло для волос или кокосовое масло, чтобы краски не впитались в кожу. Лучше всего покрыть волосы банданой или шляпой, особенно если волосы светлые или крашеные, потому что краска с них особенно тяжело смывается.
2: Праздник Холи очень популярен не только в Индии, но и в других странах с большими диаспорами индусов. В последнее время этот праздник празднуется также и в России, а я хочу добавить, еще и в Турции начали праздновать. Проводят его в летнее время, так как наши природные особенности не позволяют проводить его весной, и называется он «Фестиваль красок Холи».
1: На этом у нас все, услышимся в следующей программе. Что ни день, то праздник. Всем пока-пока!
0: Что ни день, то праздник! Радио Турист!

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

Тиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист – символ путешествия, символ свободы.
3: Du hast gesagt, dass du mich besinnst.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы. Буэнос диас, амиго. Отправляемся в яркую и красочную Мексику, приправленную острым соусом. Она подарила миру не только перец чили, шоколад, кукурузу и текилу, но и легендарное сомбреро, когда-то перекочевавшее на наши черноморские курорты. Еще один символ страны – жизнерадостный череп. Мексиканцы совершенно не боятся смерти, а ежегодный День мертвых скорее напоминает карнавал. О гастрономических особенностях колыбели древних цивилизаций расскажет журналистка Мария Желиховская.
1: Я даже не знаю, вот какие о Мексике у нас есть стереотипы, что там все едят буррито, наверное, и табаско. Вот буррито и табаско едят только на северо-западе Мексики. А вот на юге, то, куда наши туристы чаще ездят, это Юкатан, Канкун, Ривьера Майя. Вот там вообще даже не знаю, что это такое. Лепешка не кукурузная, а пшеничная. Стейки, у них очень хорошая говядина. В Чиапасе, да, в штате, и в Оахаке едят червячков, которые живут в листьях агавы. Причем они могут быть маринованные, а могут быть такие жареные. Я никогда ни в одной другой стране не могла себя заставить съесть насекомые. Вот в Мексике как-то вот оно пошло на ура, на дегустации текилы.
0: Любопытно, что сами мексиканцы пьют текилу без пижонских солей и лайма. Только томатный сок, щедро приправленный чили. Впрочем, и кроме дегустации в Мексике есть чем заняться. В столице, Мехико, непременно загляните в антропологический музей. После этого путешествие по стране будет более осмысленным. В районе Коза Азул покатайтесь на бесплатном велосипеде и сделайте как минимум две остановки. В доме, где творила самая знаменитая мексиканская пара Фрида Кало и Диего Ривера, и месте, где жил в изгнании наш соотечественник Лев Троцкий. Как известно, он не только писал революционные труды, но и был участником нешуточного романа с чернобровой художницей. Дальше из Мехико можно долететь до острова Косумель, где находится крупнейший на планете коралловый риф, или доехать до курортного Канкуна и взлететь на гребень волны 8-метровой высоты. Успеть подняться по ступеням древних пирамид Теотиуакана и полюбоваться кордильерами из колыбели мексиканского барокко города Пуэбло.
1: Когда-то я брала интервью Артемия Троицкого, и он тоже вернулся в тот момент из Мексики, я еще там ни разу не была. И он мне сказал, что город Пуэбло, туда стоит вернуться уже только потому, что там производят напиток пульки. Это как бы первичный продукт переработки агавы, из которой делают текилу и мескаль. И это такой, получается, слабоалкогольный напиток, типа пива, который долго не хранится, и даже внутри Мексики его на большие расстояния не бутилируют. Но, конечно, помимо пульки, там очень красивая архитектура колониальная.
0: Пуэбло не курортный городок, и на осмотр всех его достопримечательностей достаточно 2-3 дней. Нам еще нужно добраться до штата Чиапас, чтобы разгадать загадку исчезнувшей цивилизации майя, встретить рассвет на лучших в мире дискотеках Акапулько и накупить серебряных украшений, ритуальных масок и сладостей из кактусов в подарок родным. Что еще важно знать перед поездкой в Мексику? Разница во времени между Москвой и Мехико – 9 часов. Для однократного въезда жителям России оформляется бесплатное электронное разрешение. В Канкун есть прямые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» и «Трансаэро». Время в пути – 13 часов. В Мехико можно добраться с пересадкой в Европе, на Кубе или в США. День мертвых в Мексике отмечают 1 ноября. Занесите в свой календарь. Не теряйте впечатлений.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

которую американская певица Шер выпустила в 1966 году, стала самым большим сольным хитом 60-х в США. Было продано более 3 миллионов копий, впоследствии песня превратилась в мировой хит с огромным количеством кавер-версий. Если не считать выпущенную в 1987 году рок-версию Шер в коллаборации с Бон Джови, кстати, тоже ставшей успешной, новый импульс популярности песня получила, когда прозвучала в открывающих титрах фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», фильм первый. Однако Тарантино использовал версию в исполнении Нэнси Синатры, что более подходило по стилистике режиссера.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Ловите очередную открытку от Юлии Каприз. Как оказалось, одни из самых необычных отелей в мире находятся в Бельгии. А вот так вот ни за что и не подумаешь. В городе Малин, например, есть отель, открытый прямо в старинной церкви. С 1867 по 1999 год церковь функционировала как монастырь кармелиток. Последние годы прекрасный монастырь пустовал, но гостиничная группа «Мартинс Паттерсхоф» решила его спасти, выкупила и построила на территории необычный отель. Они полностью сохранили церковный интерьер, лишь немножечко их отремонтировав и добавив все необходимое в духе времени. Плазма, интернет, кондиционеры. Так что теперь все останавливающиеся в отеле «Мартинс» вполне могут сказать: «А уйду-ка я в монастырь». В Брюсселе же руководство отеля «Блума» в связи со спадом из-за кризиса решило привлечь туристов следующим образом. Со всей Европы они отобрали 300 юных художников до 15 лет, дали в руки каждому из них краски, кисти и отправили в номера. Ну а детям-то это только и нужно, рисовать на стенах, чтобы никто не мешал. Что они и сделали, ярко и красочно расписали комнаты отеля. За свою работу каждый малыш получил по 850 евро. А в бельгийском городе Гент туристы могут поселиться в эко-хостеле «Андромеда», который находится прямо на борту баржи. В каждом номере, то есть каюте, стоит мебель из экологически чистых материалов, а по утрам здесь подают биозавтраки. Баржа пришвартована у набережной в 10-минутной ходьбе от центра, и цены на проживание вполне адекватные. Например, двухместный номер в этом хостеле, включая биозавтрак, конечно же, стоит 65 евро. Ну а если жить восьмером, то это обойдется всего в 22 евро на человека. С любовью, Юлия Каприз. Отправлюсь-ка я на поиски новых открыток.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист» представляет.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Алтай входит в состав Сибирского федерального округа. На северо-западе граничит с Алтайским краем, на юге с Китайской народной республикой и Монголией. Столица – город Горно-Алтайск. Расстояние до Москвы – чуть больше 3000 километров. Если вы любите тихий и спокойный отдых наедине с природой, отправляйтесь на Алтай, к берегам Телецкого озера. Это поистине сказочное место. Нетронутый лес с обилием ягод и грибов. Кругом величественные горные хребты и никаких крупных поселков и автомобильных трасс поблизости. Телецкое – одно из самых крупных озер в России. Неспроста его часто называют «младшим братом Байкала». Размеры водоема огромны, с севера на юг он тянется на 78 километров. А максимальная глубина достигает 330 метров, так что Телецкое озеро входит в список 25 самых глубоких озер планеты. Озеро Телецкое проточное, в него впадает 70 рек, а вытекает одна. Именно поэтому вода в озере ледяная и такая чистая, какой нет нигде в других уголках России. Правда, искупаться отваживается не каждый. Даже в жаркие летние дни водоем не прогревается выше 10 градусов тепла. Зато рыбалка здесь отменная. Сюда едут за тайменем, телецким сигом, окунем и хариусом. А еще в окрестностях озера проводят пешеходные, велосипедные, водные и воздушные экскурсии. Можно увидеть и водопады, и каменный залив, и несколько живописных гротов. Надо сказать, что туристическая инфраструктура на Телецком озере развита очень хорошо. Отсюда вы сможете отправиться в любой уголок Алтая и даже совершить так называемую кругосветку. Это осмотр всех достопримечательностей горного массива. Ну а на северном берегу озера расположились многочисленные туристические базы и комплексы. Как и весь Алтай, озеро Телецкое – это уникальное творение природы на территории не только России, но даже всего мира. С 1998 года оно включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До северной части Телецкого озера можно доехать от Горно-Алтайска на машине или ежедневном рейсовом автобусе. Конечная остановка – село Артыбаш.
2: Radio Tourist. Listen to the world.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.

0: Что ни день, то праздник. Радиотурист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие, зовут меня Макс, рядом со мной мой друг и ведущий коллега Тунч, привет.
2: Привет, привет.
1: А что тебе приходит на ум, когда ты слышишь Грузия?
2: Грузия. Ты, может, сейчас удивишься, но для меня это страна гастрономического открытия. После долгих лет путешествий по Европе тебе хочется что-то попробовать нового. И тут-то Грузия готова тебя окутывать в объятия со своей кухней. Вкусняшками вроде сосиви, чашушули, грули, шашамади и многое другое. Такое разнообразие удивит даже любого гурмана. А вот я еще хочу добавить к этому вот что. Пусть профессионал и сомелье закидает меня камнями, если не согласна. Но по мне грузинское вино ни в чем не уступает именитым французским, итальянским или испанским брендам. Кизмарули, Мукузани, Ахашини, Сапивари. Да, это самые известные, и потому первым приходят на ум. Я не скажу, что я эксперт, но сортов в Грузии предостаточно, чтобы удовлетворить даже искушенного любителя вино.
1: А, ну прекрасно, раз ты свои хвалы закончил на тоне сухого и полусладкого, значит, я могу рассказать о прекрасном празднике Ртвели. Дорогие друзья, это старинный праздник сбора урожая винограда в Грузии. Как мой дорогой друг обратил внимание, в этой кавказской стране вино имеет особое культовое значение. Традиция Ртвели восходит к древним временам, имеющим свои корни в праздновании середины осени с обилием и разнообразием урожая. Праздник не привязан к какой-либо дате, а зависит от даты сбора урожая винограда в конкретных краях страны. Это событие происходит обычно в конце сентября в Восточной Грузии и в середине октября в Западной Грузии. Правильно?
2: Да, все верно.
1: В более холодном краю Арача-Личхуми праздник начинается раньше, а вот в Кахетии почти перед самыми заморозками. Чем более жарко и засушливое лето, тем сбор начинается раньше. Так, например, вот лето 2010 года, да, сбор винограда в Грузии начался на 2 недели раньше обычного срока, потому что что? Непогода, да? То есть
2: все. Нет, наоборот, жарко было. Когда жарко, виноград очень сладким становится. Его надо собирать, потому что тут надо определенный сахаристость должен быть у плода.
1: Ну, Тунч-то в этом разбирается поболее, чем я, это точно. Скажи мне, сколько раз ты был в Грузии?
2: О, не перечислять. Я просто раньше очень часто путешествовал по, как скажем, северо-востоке Турции. Ну, тут, знаешь, что это граничащие страны.
1: То есть ты путешествовал по Турции и невзначай так раз одной ногой оказывался в Грузии.
2: Да, можно так сказать.
1: Набегами. Совершал набеги.
2: Ну, потому что там вино вкусное, что же не ехать-то.
1: А, то есть, ну, хорошо, я думаю, что о Турции мы тоже поговорим по поводу их вина, но это уже будет в наших следующих программах.
2: Да, другой раз. Ну вот я, раз начал о Ртвели, хочу добавить о себе вот что. Это сугубо семейный праздник. По традиции на него приезжают все родственники семьи виноделов. Сбор ягод начинают с раннего утра и до вечера, когда виноград давят либо ногами в больших чанах, либо в специальных давилках. При этом сок сливают в огромные керамические кувшины, они называются квиври. Закопаны они в землю, которая называется марани. Марани обеспечивают нужную температуру для брожения виноградного сусла. До начала слива сок квиври опустошают. Ну, наверное, чтобы пить, да?
1: Ну, опустошают, наверное, для того, чтобы заливать уже новое вино. Это же сколько нужно квиври для того, чтобы хранить прошлогоднее, да еще плюс от нового урожая.
2: Все верно. Свежий сок винограда сливают уже в чистые квиври и оставляют бродить. Каждый вечер этого праздника сопровождается частыми застольями с исполнением народных песен, что у грузинов не отнимешь, да? Они танцуют, поют и весело проводят время. Во время Ртвели, само собой разумеющееся, употребляют прошлогоднее вино, чтобы освободить сосуды для нового урожая.
1: Друзья, я все-таки советую обязательно посетить этот фестиваль. Фестиваль вина, да? Можно так сказать?
2: Ну,
1: или это праздник?
2: Нет, это не фестиваль вина, это праздник сбора урожая.
1: А, окей, тогда приглашаю всех на сбор урожая в Грузию, на праздник Ртвели. Ну, даже если это не Ртвели, в этой прекрасной стране каждый день как праздник. Я уверен, что с этим согласятся абсолютно все.
2: Да, да, непременно, друзья. Каждый день на Радио Турист программа о праздниках. Мои ведущие Тунч, я и Макс. С вами прощаемся, но скоро обязательно услышимся.
1: А пока мы наслаждаемся отличной музыкой и пребываем в отличном настроении. Настроение всем. Пока-пока.
0: Что не день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Oh, yeah.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

0: Аэропланы.
1: Удивление и восторг. Вот, пожалуй, две основные эмоции, которые испытывает турист во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Капризные барышни не находят изъянов в белоснежных пляжах, но все свободное время почему-то проводят в моллах. Мечтательные натуры исхаживают вдоль и поперек традиционные базары, а гурманы каждый день пробуют что-то новенькое из национальной кухни, то и дело меняя лидеров в своем гастрономическом рейтинге. В Эмиратах все сочетается со всем. Морской бриз играет дорогущими занавесками в окнах семизвездочного отеля. Со стоянки кочевников в дюнах видна светящаяся игла Бурдж-Халифа, а ипподром для верблюжьих бегов аккуратно втиснут между высотками современных бизнес-центров. Ну и, конечно, климат. В этом райском месте у природы нет плохой погоды. Слово актеру Эрику Соло.
2: Самый сезон там – это вот начало декабря и конец февраля примерно. Три зимних месяца, где более-менее комфортные до 30 градусов днем, а вечером там типа до 20 опускается. Из пустыни дует горячий ветер, обжигает лицо, и, то есть, ну, естественно, все под кондиционером. Поэтому внутри ты мерзнешь, а выходишь на улицу, у тебя запотевают очки от разницы температуры. В Дубае очень смешное море, оно очень горячее. То есть у меня было впервые такое в жизни, когда ты садишься по шею в воду и потеешь одновременно. И ты не понимаешь, ты в воде сидишь или где, потому что море горячее реально. И как в таком море купаться, я, например, не понимаю. Понятное дело, что бассейны там охлаждают, да, специально. То есть, как бы, чтобы люди более-менее комфортно себя чувствовали.
1: Местные арабы – самые спокойные люди на планете. Может быть, потому что в основном не работают, поскольку получают ежемесячное пособие в районе $2000. Плюс могут учиться в любом вузе мира за счет государства. Все научно-технические чудеса в Эмиратах построены руками индусов, филиппинцев и пакистанцев на щедрое вливание нефти долларов. Среди популярных урбанистических объектов – смотровая площадка на 124-м этаже небоскреба Бурдж-Халифа, самый высокий в мире танцующий дубайский фонтан, автоматическое метро без машиниста и единственный тематический парк под брендом «Феррари». Внутри Красной Дюны находятся самые быстрые американские горки, которые ускоряются до 100 км в час меньше, чем за 5 секунд. А начиналось все так.
2: Абудабский эмир – большой фанат «Феррари». И он однажды приехал в главный офис «Феррари» в Монсу, в Италию, и говорит: «Чуваки, постройте у меня вот что-нибудь такое, чего у вас нет вообще». Потом он поехал в главный офис «Формулы-1» и сказал: «Чуваки, постройте мне трассу «Формулы-1», вот 99 вагонов денег, может быть, вы найдете какую-то мотивацию». Они сказали: «Окей», и теперь есть гран-при Абу-Даби в «Формуле-1». Он выходит на балкон своего замка, дворца, и у него здесь «Феррари World, у него здесь личные гаражи с «Феррари», там у него «Формула-1» проходит, Дубай Молл, который там размером с тушина, по нему тоже можно побродить. Например, там стоит скелет динозавра, который нашли в Вайоминге, в Штатах, давным-давно. И, опять же, дубайский шейх полетел в Штаты и сказал: «Продайте мне динозавра». И теперь он стоит просто в Дубай-молл, чтобы на его фоне туристы фотолись.
1: Парковка перед Дубаем-моллом – это отдельный аттракцион под названием «Ярмарка тщеславия». Где еще вы увидите золотой Rolls-Royce, подпирающий платиновые Lamborghini, Bugatti с бриллиантовой окантовкой, который пытается занять место раньше Ferrari, и еще сотню роскошных автомобилей, на чьем фоне можно сделать незабываемые селфи. И даже не доставайте калькулятор, чтобы хотя бы приблизительно подсчитать, сколько мешков денег стоит сейчас перед вами. Послушайте лучше полезную информацию. Для посещения Объединенных Арабских Эмиратов необходима виза. Самолеты в этом направлении летают ежедневно. Время в пути чуть больше 5 часов. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио «Турист».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое радио.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Волынка. Традиционно она считается шотландским национальным инструментом, хотя на самом деле родилась на Ближнем Востоке. Этот музыкальный инструмент знали еще ассирийцы, египтяне и греки. Римляне тоже уходили в бой под звуки волынки. И считается, что именно во времена борьбы римлян с варварами волынка как раз-таки и перекочевала в Британию, а далее уже в Шотландию, где и приобрела статус народного инструмента. Этот музыкальный инструмент представляет собой воздушный резервуар, который обыкновенно делается из телячьей или козьей шкуры. Шкура снимается целиком в виде бурдюка, выворачивается, наглухо зашивается и в нее вставляются трубки. Одна для снабжения воздухом, а другие уже игральные для извлечения звука. Они называются буртоны. У разных народов их разное количество, но в традиционной шотландской волынке обычно бывает три бурдона, одна трубка с 8 отверстиями и специальная короткая трубка для вдувания воздуха. В средние века волынка была очень популярна в Европе, однако ей так и не удалось стать аристократическим музыкальным инструментом. Она осталась народным инструментом, спроектированным для громкого звучания на открытых пространствах. Сегодня волынка – официальный инструмент всех военных оркестров и церемоний Великобритании. А в Шотландии волынщики до недавнего времени так громко давали о себе знать, что их даже запретили. Еще совсем недавно они любили собираться вместе на главной улице Эдинбурга, столицы Шотландии, и громко играть. Но жалобы жителей близлежащих домов привели к тому, что их заставили подписать договор, согласно которому они могут играть на своих музыкальных инструментах только по праздникам. Вот такие вот дела. Но в Шотландии еще очень много интересного, так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

Yeah.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Новороссийск. Город на юге России. Расположен на побережье Черного моря. Входит в состав Краснодарского края. Население 262 тысячи человек. В Новороссийске располагается военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. Большинство из нас едет в Краснодарский край исключительно ради теплого моря. Однако самый южный регион России славится еще одной природной жемчужиной. Это озеро Абрау. На его берегах вы отдохнете ничуть не хуже. Озеро Абрау протянулось больше, чем на 3 километра. Это самый крупный пресноводный водоем Кубани. Он находится в 14 километрах от города Новороссийск на гористом полуострове Абрау. Озеро это славится своей чистой водой изумрудного оттенка, а берега заросли дубами и кленами. Одним словом, природа здесь на редкость живописная. Несмотря на внушительную площадь водоема, а это 180 гектаров, он очень быстро прогревается. Так что искупаться в озере летом – одно удовольствие. А на берегу водоема расположен поселок Абрау-Дюрсо. О нем слышал каждый благодаря известному заводу по производству шампанских вин. Непременно посетите местный музей шампанского. Заканчивается экскурсия дегустацией. Здесь вам предложат 6 сортов восхитительного игристого вина. Приехав к озеру Абрау, не упустите случая полюбоваться его видом ночью. В это время суток впечатлительных туристов ждет удивительное зрелище. На водной глади видна странная белеющая полоска. Даже зимой она замерзает в последнюю очередь. Прагматики объясняют это тем, что в этом месте бьют подводные ключи. Но куда более популярна таинственная легенда. Местные жители обязательно расскажут вам мистическую историю о девушке, которая прошла по застывшей глади воды на другой берег, где ее ждал суженый. Так вот, белеющая полоса – это и есть ее след. Здесь красавица якобы и ступала. Ну и, конечно, озеро Абрау манит любителей рыбалки. Здесь она отличная. Можно поймать и сазана, и окуня, и карася, и форель. Водятся также белый амур, лещ, тарань, толстолобик. Одним словом, улов может быть знатный. Остается лишь отметить его бокалом местного шампанского прямо на берегу.
2: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий шатаюсь от ветра, прям как флаг России. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Düştüm, etmiyorsun yardımdan, sanki hep sen vardın da, tüm acıların gizli.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Продолжение музыкального эфира на Радио Турист. Программа о праздниках, и мы, ее ведущие, Макс и Тунч. Привет-привет.
2: Привет-привет.
1: Сейчас мы ненадолго окажемся в Испании, узнаем об одном из самых популярных и посещаемых испанских праздников, получивший славу во всем мире – фестиваль «Ла Томатина».
2: Праздник Томатина проходит в городе, где он родился – Буньоле. Это провинция Валенсии, является крупнейшим фестивалем помидоров в Испании, во время которого 150 тонн томатов в час превращается в сок, разливаясь по городским улицам.
1: Я, кстати, очень давно уже мечтаю показаться на этом фестивале, вот поучаствовать. Ни разу не получилось.
2: Я бы тебе кидал помидорами.
1: Ну, я думаю, что в ответ ты бы получил, ну, тоже помидоры, уж явно не апельсины. Друзья, программа праздника состоит из трех этапов. Во время первого этапа один из участников должен забраться на высокий деревянный скользкий столб, предварительно обмазанный мылом, и завладеть куском хамона, который на верхушке столба повешен на гвоздь. Зрелище реально смешное. Почему? Потому что слой этого мыла, это нужно просто представить вот такое мыло-крем. Слой в 3, в 4, где-то 5 сантиметров.
2: Скользкий.
1: И все это обмазанный вот этот столб, он очень скользкий. И вот все желающие подходят, подбегают сначала, потом кто-то подходит, запрыгивает друг на друга, обнимают этот столб и скользят вниз, ну, пока все мыло не чистит. В конце-то этого действия есть все шансы залезть на него, потому что мыло уже счистит своим телом.
2: Ну, я предполагаю, что ты будешь уже потный, все равно будешь соскальзывать вниз.
1: Начинается, кстати, сие действие в 9, начало 10 утром, длится ровно до 11 часов, и в это время следует звуковой сигнал, который означает, что томатина открыта.
2: Да, в 11 начинается помидорная битва. В Испании это транслируется по телевидению. Большинство участников томатина одеты в белом, чтобы подчеркнуть всю красочность праздника. Но есть абсолютно раздетые участники в одних трусах. Кто-то в шапочках, в очках для плавания с надувными кругами, кто-то в карнавальных костюмах. В общем, самое главное, одежда должна быть такой, которую потом не жалко выкинуть.
1: Ну, а третьим этапом, безусловно, является помывка домов и очистка Буньоле от томатного месива, которое поглощает центральную улицу города во время праздника.
2: Да, Буньоле, наверное, превращается уже в бульон.
1: Да. Ну, кстати, отмывают город очень просто. Берут шланги и поливают водой. Все очень просто. Кстати, не следует думать, что люди съезжаются со всего мира в Буньоль с единственной целью швырять помидоры друг в друга. Всю неделю идут парады, фейерверки, еда и уличные вечеринки делают этот город центром внимания всей Испании. Ночью перед Ла-Томатиной узкие улочки вблизи средневековой колокольни начинают наполняться запахом томатов. Вы увидите огромные сковороды с восхитительной кипящей паэлей, по традиции готовящейся на живом огне. Каждый может принять участие и попробовать победить в конкурсе по ее приготовлению. Ну, а после соревнования до раннего утра во всем маленьком городке вино льется рекой, и люди наслаждаются вкуснятиной.
2: Собираясь участвовать в томатине, необходимо соблюдать следующие правила. Нельзя переносить с собой бутылки и любые предметы. Они в проходе проверяются. Нельзя рвать одежду на участниках праздника. Перед тем, как швырнуть помидор, надо его раздавить.
1: Вот это самое главное правило, на самом деле, условие, точнее, да, что нельзя бросаться просто помидорами. Обязательно его нужно раздавить.
2: Да, надо уступать дорогу грузовикам, потому что...
1: Ну, иначе грузовик просто тебя переедет с таким 150 тонн томатов.
2: Да, и теперь превратишься в кетчуп. После второго сигнала следует немедленно прекратить помидорный бой.
1: Да, друзья, вот очень важно. Второй сигнал звучит ровно в 12:00. После него действительно нельзя бросать томаты, за это можно получить реальный нехилый штраф.
2: Итак, праздник проводится в Буньоле, расположенном 50 километров от Валенсии. Кульминация фестиваля «Томатное побоище» происходит в последнюю среду августа.
1: Если вы планируете посетить фестиваль «Ла Томатина», учтите, вы должны заранее заплатить муниципальный налог за участие. А так, как популярность этого события растет, сейчас установлен лимит участников 20 тысяч человек. А значит, об этом нужно побеспокоиться заранее.
2: Есть три способа оказаться на фестивале. Но для начала необходимо перелететь в Валенсию. А далее сесть на автобус 265 в Валенсии и прямо в Буньоль. Воспользоваться пригородным поездом S3 или же отправиться на автомобиле по магистрали А3.
1: Кстати, те участники фестиваля, которые хотят сделать несколько фото для последующих поколений, помните, человек с камерой рассматривается как первоочередная цель. Теперь вы предупреждены.
2: Если вы планируете провести незабываемое время в Испании, то непременно посетите Буньоль во время фестиваля «Ла Томатина». Ну а в следующих программах мы расскажем о других и не менее интересных испанских праздниках. До новых встреч, amigos! Адьос.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

тебе напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru. Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: аэропланы. Помните знаменитую речь премьер-министра в фильме «Реальная любовь» про маленькую, но гордую страну Шекспира, Шона Коннери и правую ногу Дэвида Бекхэма? В случае с Аргентиной это звучало бы так. Зато у нас вино «Мальбек», «Мате», «Горячая танго» и, конечно, обе ноги Лионеля Месси. Аргентинцы славятся своим латинским темпераментом и не только во время матчей любимой футбольной команды. Не кичатся богатством и не стремятся заработать все деньги мира. Если вы предложите местному матчу миллионный контракт, а у него на это время будет назначена встреча с приятелями, он наверняка выберет дружескую посиделку. Хотите выучить испанский? Почаще пользуйтесь такси. Водители не замолкают ни на минуту, даже если вы не понимаете ни слова. Что-нибудь да отложится. Среди таксистов в Буэнос-Айресе, например, можно встретить поклонников Тарковского и Эйзенштейна. В такие моменты главное следить, включен ли счетчик. А вот чего точно не встретишь на дорогах аргентинской столицы, так это Бентли и Порше. О причинах знает сомелье Катерина Медведева. Она 4 года прожила в этой стране.
1: Первое – это отсутствие понтов. Второе – это цели безопасности. Город устроен, там кварталы, соответственно, очень много светофоров. Выезжая из какого-то обеспеченного района, так или иначе, ты проезжаешь по районам не самым благополучным. Одна из самых больших трущоб находится через дорогу с одним из самых богатых районов в Буэнос-Айресе. Могут подойти, разбить стекло, вытащить тебя из машины. На паркинге это может произойти. Соответственно, люди стараются не светиться.
0: При этом в Аргентине достаточно безопасно. Если в столице можно столкнуться с мошенничеством или мелким воровством, в сельских районах обман гостя просто немыслим с точки зрения морали. Готовьтесь к тому, что больше всего денег потратите на транспорт, поскольку передвигаться по стране, скорее всего, будете на самолетах, слишком большие расстояния. Зато сможете побывать сразу в нескольких климатических зонах, от субтропиков до Антарктики. Впрочем, вернемся в Буэнос-Айрес. Кроме многочисленных винотек, непременно посетите одно необычное место. Это кафе в книжном магазине «Атанео» на улице Санта-Фе. Катерина Медведева водит туда всех своих друзей.
1: Это магазин, в котором раньше находился театр оперетты. Оставили сцену, на сцене кафе. Ты сидишь на сцене, ты можешь взять книжку, почитать, и ты смотришь в зал, где вот на ярусах, на разных расположены книжный отдел, отдел музыки, дисков. Самое главное, что там очень прохладно. В 5 часов вечера в этом кафе играет или бандонеонист, или на фортепиано, обычно танго. И там работает на первом этаже консультант, молодой человек. У него татуировка на спине, цитата из Достоевского, из «Братьев Карамазовых».
0: Вот ради таких знакомств стоит лететь в Аргентину. Ирина Контрева, не теряйте впечатления.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: зато настоящее. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Радио Турист. Желанно.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Radio Tourist. Listens to the world.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Земля в опасности. Наше место скоро займут души, лишенные плотской оболочки пришельцы. Ей-богу, не смешно, ну хватит уже. Видно, что Эндрю Никол, режиссер фильма «Гости», очень старался спасти картину, но, увы, видимо, сдался и вместо фантастической драмы снимал красивые виды. Согласен, он далеко не бездарь, участвовал в громких и успешных проектах, таких как «Шоу Трумана», «Терминал», «Гаттака». Однако в этом фильме мало что заслуживает похвал. Позитив нам качает Imagine Dragons, великолепно исполнив свой трек, посвященный переменам. Дэн Райнольдс поет о понимании того, что мир становится другим и освобождается, делая что-то новое.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, это Юлия Каприз. Меня снова занесло в Германию, и я опять посылаю вам отсюда замечательные открытки. Я увидела здесь много винтажных картинок с изображением дяденек в шлемах и таких огромных стрекозиных очках. И когда я спросила, а что это у вас, летчики какие-то на открытках? Мне сказали, что это не летчики. Девушка, ничего вы не понимаете, а первые мотоциклисты. Мотоциклы, оказывается, были изобретены в Германии. А изобрел их никто иной, как знаменитый инженер Готлиб Даймлер. Сейчас Даймлер – это крупнейший в мире автомобилестроительный концерн. Но тогда, в 1878 году, когда Херр Готлиб Даймлер работал на дядюшку Николауса Отто, о такой славе, конечно же, еще никто не мог и подумать. Поначалу Готлиб занимался созданием двигателя внутреннего сгорания, но через 10 лет вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом основал собственную фирму. В 1885 году двигатель Даймлера уже прошел все исследования и был готов к использованию. Оставалось только найти подходящую машину. Но так как в те времена с этим еще были трудности, то испытать двигатель решили на велосипеде. Одноцилиндровый бензиновый двигатель с рабочим объемом 264 кубических сантиметра и мощностью 0,5 лошадиных сил был установлен на велосипед с деревянной рамой и деревянными спицами. Первым прокатился на этой игрушке Майбах, и когда он вернулся с тест-драйва, то радостно сообщил: «Поздравляю вас, Готлиб, это не машина, а настоящая кости-дробилка». Однако этот вид транспорта оказался очень востребованным, и 29 августа 1885 года была запатентована повозка для верховой езды с керосиновым двигателем, сегодня более известная как мотоцикл. Вот такая вот немецкая гордость. Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новых интересных открыток.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Город Переяславль-Залесский расположен в Ярославской области на берегу Плещеева озера. Входит в число городов Золотого кольца России. Расстояние от Москвы 140 километров. В Переяславле проживают чуть более 40 тысяч человек. Переяславль-Залесский – маленький провинциальный городок в Ярославской области, который постоянно наводнен туристами. Его история начинается еще с далекого

XII века, а основал город князь Юрий Долгорукий. Ценнейшие образы древнерусского зодчества и великолепные древние памятники архитектуры – вот чем он привлекает путешественников. Неспроста Переяславль-Залесский называют «жемчужиной Золотого кольца России». Начать знакомство с городом по старой доброй русской традиции стоит с его центра – Кремля. Все здесь значительно. И древний земляной вал высотой 12 метров, и периметр стен, который, к слову, в три раза превышает периметр московского Кремля. Его центр – великолепный Спасо-Преображенский собор. Это единственная постройка, которая сохранила практически первозданный вид еще со времен Юрия Долгорукого. Впрочем, и Никитский мужской монастырь нельзя обойти своим вниманием. Годом его основания, согласно летописям, считают 1010-й. Вы только вдумайтесь, какая древность. Кстати, каменные стены и башни Никитского монастыря были возведены по приказу Ивана Грозного. В этом приходе он и сам часто бывал на службах. Еще один потрясающий храм в Переяславле-Залесском – Свято-Троицкий Данилов монастырь. Эта святая обитель начинает свое летоисчисление с 1508 года. Ну и, наконец, туристов в Переяславле непременно привозят к синему камню на Плещееве озере. Это огромный серовато-синий монолитный валун, прочно вросший в землю. Существует легенда, что синий камень – это идол язычников, который обладает чудодейственной силой. Так что туристы и сейчас загадывают здесь свои сокровенные желания. А можно просто подойти и дотронуться рукой до шершавого бока, ради того, чтобы прикоснуться к древней истории этих мест. –

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Эпак. Ку.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Yeah, it's all over now, brother.
2: One, two.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» — история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой — австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» — так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Это «Радио Турист», в продолжении эфира программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Всем привет!
2: Привет! И сегодня побываем в Марокко.
1: Марокко живет по законам ислама, поэтому мусульманские праздники здесь отмечают помпезно в соответствии с законами шариата.
2: Так, ну, кроме религиозных праздников, здесь принято отмечать и другие праздники. Например, удивляя своим размахом, фестиваль народных искусств. Ежегодно, в период с 1 по 31 июля в Марокко, в городе Марракеш проводится самый шумный и музыкальный фестиваль народного искусства.
1: На протяжении всего фестивального периода город превращается в огромную сцену, где разворачиваются грандиозные фольклорные шоу. Программа фестиваля невероятно разнообразна. Ну и, конечно, трудно сосчитать, сколько ансамблей и театральных коллективов приезжают в Марракеш, чтобы порадовать зрителей своей игрой, танцами, спектаклями и даже цирковыми представлениями.
2: Помимо актеров и музыкантов, в фестивале принимают участие сказочники и рассказчики, которые состязаются в красноречии. Ну, что, чем я не славился. Ну, а музыкантов, акробатов в ярких одеждах и танцоров все понимают без слов и просто восхищаются их искусством.
1: Особенно зрелищными бывают выступления танцовщиц, исполняющих «Танец живота», и представления факиров. Если вы планируете поехать летом в Марракеш, то обязательно посетите фестиваль народного искусства. Вы получите море впечатлений, так как вы познакомитесь с африканскими традициями в музыке, театре и других жанрах, поскольку на фестиваль съезжаются артисты со всего континента.
2: А в мае в местечке Келат Мугуна в долине Дадес проводится фестиваль роз. И он является популярной туристической достопримечательностью. Яркий и ароматный фестиваль проходит во время сбора урожая дамасской розы.
1: В какой-то программе мы уже рассказывали про фестиваль роз, и был он в стране. Интересно, в какой же стране еще проводится фестиваль роз? Не помнишь?
2: Ну, мне деменция.
1: Слушай, столько стран посетили уже. Ну, точно это знаю, в какой-то стране еще проводится фестиваль роз.
2: Ну, мы, по-моему, как раз и говорили в другом программе про Марокко и про это дамасских роз.
1: А как там проходит этот фестиваль?
2: Ну, празднование проходит таким образом, что нарядно одетые мужчины и женщины все друг друга обрызгивают розовой водой и обсыпают лепестками этих цветов, а потом кувыркаются на аэро.
1: Празднования включают традиционную берберскую еду, музыку и танцы, а также уличный парад с яркими цветочными колесницами, покрытыми бумажными розами. Кульминация фестиваля – избрание королевы роз. Избранная королева усаживается в одну из красочных колесниц и в сопровождении барабанщиков и берберских танцовщиков передвигаются по главной улице. Это очень праздничное событие, является хорошей причиной для поездки в этот впечатляющий регион Марокко в мае месяце.
2: На самом деле еще очень много интересных фестивалей проходит в Марокко. Это и фестиваль воска в Сале, вишневый фестиваль в Сефру, фестиваль верблюдов в Глимине, конный фестиваль в Тисе, и также уникальный песчаный марафон, который 234 километра по пустыне.
1: Да, кстати, про него я очень много слышал, потому что 234 километра, вы только представьте, друзья, это Москва-Ярославль, мне кажется, трасса, вот такое же расстояние, нужно только в пустыне пробежать.
2: Ну вот и другие, соответственно, но о них мы расскажем в наших следующих программах.
1: Так что за яркими впечатлениями и культурными событиями можно смело отправляться в сказочное королевство Марокко. На этом все, мы с вами прощаемся, услышимся в следующем выпуске, пока-пока!
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня канадского автора-исполнителя Брайана Адамса, вышедшая в 1991 году саундтреком к фильму «Робин Гуд. Принц воров», стала неожиданным хитом. Просмотры песни с канадского концерта Адамса в YouTube превысило 279 миллионов. В мире было продано более 15 миллионов копий сингла. И он попал в список мировых бестселлеров всех времен. Песня получила много наград и даже была номинирована на премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Хотя сам фильм «Робин Гуд» не получил столь большой овации, он не остался в тени своего саундтрека. При бюджете в 48 миллионов картина собрала в прокате более 390 миллионов долларов.

0: найдешься, дурак. Ты по пятам за моей тенью. Продолжим в это воскресенье. Не прерывай мое веселье, и я отомщу за каждую из них.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Если бы не ты, то я дарил бы сейчас цветы, пока ты где-то там с другим.

0: подарил бы сейчас цветы, пока ты где-то там с другим. Потом тебя я не забыл, и что?
1: Радиотурист.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Бьянга, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
2: Эпак Ку.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Ладожское озеро располагается на территории Республики Карелия и Ленинградской области. Площадь озера вместе с островами более 18 тысяч квадратных километров. Длина водоема с юга на север 219 километров. Средняя глубина 47 метров. Карелию неспроста назвали землей тысячи озер. Если точнее, здесь их более 60 тысяч. Но знаете ли вы, что именно тут располагается еще и крупнейшее пресноводное озеро в Европе – Ладожское? Неисчерпаемый источник питьевой воды для Санкт-Петербурга. В Ладожское озеро впадают не менее 40 рек и крупных ручьев, а вытекает лишь одна река – Нева. В северной части Ладожского озера берега высокие, скалистые, изрезанные. Вид с ответственных берегов просто восхитительный. Над серебряной гладью воды тут и там возвышаются островки. А вот южные берега Ладоги низкие, изрезаны слабо, и это настоящий рай для рыбаков. Ладожская рыбалка – это вообще отдельная история. Тут водится около 60 видов рыбы. И подчас она просто богатырских размеров. Здесь ловят щуку, окуня, судака, леща. В общем, превосходный улов в любое время года. Ну а вот...

0: Шлиссельбург. Добраться до озера из Санкт-Петербурга можно и железнодорожным, и автомобильным транспортом.
1: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое

0: Натурист – символ путешествия, символ свободы.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня канадского автора-исполнителя Брайана Адамса, вышедшая в 1991 году саундтреком к фильму «Робин Гуд. Принц воров», стала неожиданным хитом. Просмотры песни с канадского концерта Адамса в YouTube превысило 279 миллионов. В мире было продано более 15 миллионов копий сингла. И он попал в список мировых бестселлеров всех времен. Песня получила много наград и даже была номинирована на премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Хотя сам фильм «Робин Гуд» не получил столь большой овации, он не остался в тени своего саундтрека. При бюджете в 48 миллионов картина собрала в прокате более 390 миллионов долларов.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Символ Сейшельских островов – это орех Коко де Мер. У них даже визовая печать в паспорте ставится в виде этого ореха, хотя форма у него, стоит признать, довольно непристойная. Этот орех напоминает женские гениталии. Это женские особи ореха, а мужские удивительным образом напоминают мужские органы. И так же, как и люди вынашивают ребенка 9 месяцев, орех Коко де Мер тоже зреет 9 месяцев. Вот, правда, в отличие от людей, до 7 лет у них невозможно определить, кто же это родился, орех мальчик или орех девочка. Цвести и плодоносить Коко де Мер начинает только в 25 лет, а вес ореха обычно достигает 20-30 килограмм. Гуляя по острову Прослин, а Коко де Мер растет только здесь, нужно быть внимательным. А вдруг эта бандура упадет вам на голову? Но говорят, что орехи падают только ночью. Поэтому ночные стража заповедника Валей де Мей работают в металлических касках. Некоторые из пальм этого заповедника уже совсем старушки. Им порядка 800 лет, а их листья настолько велики, что могут полностью закрыть взрослого человека. Вывоз орехов Коко де Мер без специального сертификата запрещен. Но несмотря на это, они все равно продаются во всех сейшельских сувенирных лавках по цене, примерно $200-300 за штуку. В другие страны эти орехи могут попасть только если их принесет морская волна. В средние века эти орехи доплывали до Мальдивского архипелага, Западной Индии, Суматры и острова Ява. А так как люди в этих странах никогда не видели их растущими, то возникло поверье, что эти орехи растут на морском дне. Отсюда и название – Коко де Мер, что означает «морской орех». Люди верили, что вода, налитая в сосуд из его скорлупы, не только действовала возбуждающе, но еще и излечивала нервные заболевания. Неудивительно, что в средние века Коко де Мер стоил целое состояние. Ну а в наше время на Сейшелах во время приема иностранцев иногда в знак особого расположения их могут угостить

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: прежний.
1: А я посреди красно-белого синих шатаюсь от ветра, прям как флаг России. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: ты так красива, невыносима.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

0: аэропланы.
1: Для одних Бразилия – это сумасшедший карнавал в Рио-де-Жанейро и непроходимые джунгли Амазонии. Для других – хрустальная мечта детства Остапа Бендера и много-много диких обезьян от Донны Розы. А еще культ футбола и величайшие игроки, рожденные на этой земле, местная пластическая хирургия, которая выросла из страсти к масштабным и упругим тылам, и, наконец, мыльные оперы во главе с рабыней Изаурой, которые заставляли пустеть улицы тогда еще советских городов. Туристов не смущает стоимость перелета, не останавливают языковые проблемы, ведь на родине Пеле почти не говорят на английском, их даже не пугают криминальные сводки из трущоб Рио. Потомки великого комбинатора своими глазами хотят видеть город Бога. Насколько это рискованно, знает журналистка Илона Линард.
2: Там несколько фавел, и говорят, что самое опасное – это фавела Росинья. Вот этому не верьте. На самом деле, это самая туристическая фавела, куда всех туристов водят, и там сделали кафе. То есть, знаете, от местного колорита там мало что осталось. Там очень много живет иностранцев, там гостиницы в этих фавелах есть, причем такие, нормального типа. И там прямо вот иностранцы живут, и вот они, видно, вот особенно американцы, их прямо распирают. Вот они выходят: «О, я крутой, я живу в фавеле, они в пятизвездочном отеле, я приеду домой и расскажу, что я действительно жил среди местных и вкусил тот этот местный колорит». Мне так хочется подойти и сказать, что ты дурак, потому что на самом деле от местного колорита здесь уже ничего не осталось. Здесь фактически тебе устроили театр.
1: И все-таки трущобы достаточно опасное место для прогулок, а в некоторые кварталы с дурной репутацией лучше и вовсе не соваться. Куда приятнее взобраться на Сахарную гору по канатке, сделать кружок на дельтаплане и, приземлившись на белоснежном песке, не двигаться пару часов, чтобы почувствовать умиротворение каждой клеточкой кожи. А для любителей футбола в Рио есть особенная достопримечательность – стадион Маракана. Этот жарко болеющий сгусток энергии виден из космоса, и именно сюда нужно приводить своих жен, чтобы они все поняли и больше не посылали вас за хлебом во время трансляции матча. Теперь пару слов о дресс-коде в курортном местечке и любимом занятии местного населения.
2: Вы знаете, лучше в шортах не ходить, кстати, потому что мужчины горячие и страстные, конечно.

еще важно знать перед поездкой в Бразилию? Разница во времени между Москвой и Бразилией 7 часов. Виза для россиян не требуется. Прямых авиаперелетов нет, так что в любом случае придется сделать по крайней мере одну пересадку. Время в пути от 17 до 19 часов с учетом стыковок. И еще в Рио-де-Жанейро с 10 вечера до 5 утра водители могут ездить на красный свет светофора. Эта мера уменьшает риски автомобильного ограбления. Не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

холодно дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?